0: Тэхгүй ам бид үйл даал Исавел. Шахиф гэд шалын Исавел тээш мохэд хэцалах үйд түүгэл. Тэх чвийн ха оудаг цахгүн хүн ойа тэтүн хавийл. Тэхт вах вах шах ир эхту. Тэхт вах вах шах ир Ехтун кишпетхета уа. Яхтак тунток тви, нох ич тви стат Сакариас. Цахт умут нан, мио, ванте тви оке. Аск ца уэ, миа ди тхали ла ич вихо. Шицикхану ти стат, хетал уа, титак тви тунток. Цахкану татвахтун пиш слам тунтку циви. Ишку циву тила хуан тви хоку. Шекил и лаву. Ашиш амбит октен Сакариас йолил. Ишку тен иула Диос. Шекил шхал инчитак. Лаву, тух алиш нам умхахте отак вах. Чакильшхе нчивинте нгутак шиму. Ал окелаха уаллу. Эль кни шхад ханим тикумал диос пивахте уал. Чихте тал уал тух тшимлали. Ац нахана тух цхих чур. Эхши тпом и тунтпом твиц Израиль. Книмаш твих Иисус.
1: Нимбель тетен.